0: Estás escuchando Tesla FM.
1: Если ты улыбнешься, с тебя лайк и подписка. Ты не любишь розы, окей. Я нарву тебе цветов со всех полей и устрою тебе самый лучший. Просто полюби меня сильней.
2: OMG, this door sounds like Miles Davis.
3: Hey, what's up? It's me, Miles Davis.
4: Yeah, so look good at it. Woo.

0: Если ты улыбнешься, с тебя лайк и подписка. На холодном полу мое тело там найдут. Снег кричал, я помогу. Но в итоге обману.
1: $19 Fortnite card. Who wants it?
2: Un saludo para Basilio, espero que esté bien.